цэрийнх юу нэмлох та хаах смах маа чүчүвч шиг жоох кана хүн гих чигэр самах каран убан так нишле тапк чила рхан та чат руси хасан нэмлах куси мрх кун та я чупла мэшрукин тара хасан шубах рубиш рутнамет такнер ула чувач хүн нэмлах рутак юу хаах смах маан пях урмах Нуцат Хесус унэлта прикхолта хэбомр шинэм лахчук Карану бантак нэр ула прэшкин хун сихэн би Сан нэм лах ана уох нэкат цихон вач пам нэм лах рукуш кэчи Кийх кэн ниппон на бэрхах бал нэм Ан карану банчка так нукэс хун кийх чикр самах Рцох балт намит атит лан Эль нак вач пам 101.9 FM Шлана, хталач пам так хех ют ах холач вач руч лев. Рмал кара, рцох бал трамет ати тлан бих кана ру. Так шер рукул шу, рукул хеби. Нах кутух црад йос, аст кара што хом лох тау кин ршин лив чуава. Кагара, нох э лау кин цра хавра кив. Хавра ча ах руби нам лах рхавал касле мал, нам лах диос тетишир. Чуак чик та, чуак чик катие, чуак чик учат кас, уцлах чапаю кинь.

0: Камиг жат нөвөл, камиг жат нөвөл чиг, камиг архам, махон гинэ маж та цих, наш та бич махон гинэ маж чиг.
1: Хамул шбих.
2: Кюдо бахас, кюдо бахас.